0: Rádio Insuperável, 8:48.
1: Insuperável.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.